Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули дростаре биствистхо. Радио Дардиманд, дростаре бисату.

0: Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистхо. Радио дардиманди. Тростаребисатвис.
1: Радио дардимандис эксклюзиви.